0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 20 градус жылы, күн ала бұлтты, кешке 18 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 27, күн ала бұлтты, кешкісін 24 градус жылы болайын деп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 28 градус жылы, күн құбылмалы, кешкі уақытта плюс 25 градусты көрсетіп тұр. Алда афиш айдары, алдағы демалыс күндері қандай, мәдени шараларға баруға болатынын біліп алыңыз. Сағат соңына дейін тағы бір маңызды ақпарат айтамын. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
7: Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
8: Концерт, посвященный 20-летию группы Кешью. 20 солисток, главные хиты. Новая глава. Шоу мирового масштаба пройдет 29 мая на центральном стадионе Алматы. В Государственном академическом театре кукол вас ждут яркие встречи с любимыми героями и волшебными историями для всей семьи. 23 мая в 12 и 14 часов любимая сказка «Кот в сапогах» на казахском и русском языках. Также 23 мая в 16 часов на казахском языке состоится спектакль для взрослых «Ромео и Джульетта». 31 мая в 12 и 14 часов приглашаем зрителей в удивительный мир восточной сказки «Волшебная лампа Аладдина» на русском и казахском языках. Легендарный цирк «Дю Солей» представит в Казахстане грандиозное шоу «Ова». Выступления пройдут с 11 по 14 июня на Алматы-арена. «Ова» – яркое и динамичное шоу, переносящее зрителей в фантастический мир насекомых. 10% скидки по промокоду «Family». Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана. И это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт – это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября – Астана, 16 сентября – Алматы. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты можно купить на сайте Ticketon.kz. Оплачивая покупку через Freedom Super App, вы получаете до 15% кэшбэка. Freedom Ticketon – главный поставщик ярких эмоций.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
7: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
9: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
10: Аспан FM.
11: Тыңда, арманда, ғашық бол.
10: Махаббат туралы үзді.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін 20 градус, жылы, күн ала бұлтты, кешке 18 градус, нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 27, күн ала бұлтты, кешкісін 24 градус жылы болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде 28 градус жылы, күн құбылмалы, кешкі уақытта плюс 25 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан ФМ-де, Триангл-дан, Жол-дерегі.
8: Бір секундта көлік ондаған метр жүреді. Реакция уақыты – шешуші фактор. Триангл еске салады. Әр сәт маңызды.
9: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.